ידעה שמשלב עוד בוגע. Кремосе игра Бога, пока и часе, но бе не зна. Кремосе игра Бога. Кремо гледат кайланда, купица клони.